0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня понедельник, 11 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер, при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 6-13 выше нуля. Также сегодня в Риже Ревде тоже переменная, без осадков, да, плюс 13. В Краснотуринске такая же картинка, только до плюс 11.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
3: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
2: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
3: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
2: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
5: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Джим ФМ.
7: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел и слез.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 6-13 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске по Левском-Туринской асбесте тоже переменная без осадков до плюс 13.

0: Реклама.
1: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и НН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Авиасообщение на юге России полностью восстановлено с 10 мая. Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности транзита, заявили в Федеральном Минтранспорта. Утром 10 мая Росавиация отменила все ограничения, которые действовали в 13 аэропортах с 8 числа. Несмотря на полное восстановление полетов в 13 аэропортов юга, оперативный штаб на базе Минтранса продолжит свою работу до 12 мая. Ситуацию совместно контролируют Министерство, Росавиация и Ространснадзор. Крупный пожар произошел в воскресенье в Дегтярске. Площадь возгорания составила почти 4000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС Свердловской области, огонь охватил два склада и бытовое здание, а также здание двух автосервисов и площадку, на которой в промзоне хранили продукцию местной пилорамы. Несмотря на масштабы пожара, угрозы распространения огня на жилой сектор не было. В тушении задействовали около 20 пожарных машин. Напомню, также утром в воскресенье в Бесерте сгорели 7 жилых домов. В МЧС региона напомнили, что в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Спасатели тем временем продлили штормовое предупреждение в Свердловской области и на 11 мая. Сегодня порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Накануне, напомню, действовало предупреждение о 25 метрах в секунду. Уральцев просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, а также, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напоминают об опасности парковки под деревьями и строительными заборами. Кроме того, опасно прятаться от ветра около стен домов. В Германии скептически относятся к идее назначить бывшего канцлера Герхарда Шрёдера переговорщиком с Россией. Об этом 10 мая сообщили СМИ. В правительстве ФРГ заявили, что Россия не изменила своих условий мира, а потому Берлин не склонен вступать в переговоры. 9 мая президента Владимира Путина попросили прокомментировать заявление ЕС о возможных переговорах с Россией. Глава государства ответил, что это должен быть лидер, которому европейцы доверяют, и цитата, который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Конец цитаты. Антарктида тает снизу быстрее, чем ожидалось, заявили ученые. По данным исследования, под плавучими ледяными плитами образовались длинные каналы. Именно они задерживают более теплую океанскую воду, значительно ускоряя таяние льдов. Движение льда в океан помогает сдерживать шельфовые ледники, однако они становятся тоньше и слабее, пишет газета.ру. Официальный доллар на выходные 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертепроцентр». На сегодня понедельник, 11 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер. При этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 6-13 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже переменная, без осадков, да, плюс 13 в Краснотуринске. Такая же картинка, только до плюс 11.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 31.
6: Вертеброцентр. Живи легко.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка растворить.
1: Джем.
2: Джем FM.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талант. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика «Талант». Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЗ «Талант Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.

Всем привет! На Jam FM гороскоп на сегодня, понедельник, 11 мая. Овен. Откровенный разговор поможет избавиться от груза недосказанности. Все логично. Телец. Защищая свое мнение, не забывая такт и уважение к другим. Близнецы. Кто-то попытается сбить тебя с курса. Прояви твердость и выдержку. Рак. Пора отпустить прошлое и направить силы на движение вперед. Лев. Неожиданная похвала твоей работы заметно поднимет настроение. Дева. Тебе предстоит непростой выбор. Весы. Не стоит погружаться в бесконечные раздумья. Попробуй расслабиться. Скорпион. Уединение окажется ценнее любой компании. Стрелец. Рискни поступить не так, как обычно. Козерог, будь внимателен, особенно с деталями в бумагах и договорах. Водолей, день будет полон задач, но ты успеешь со всем справиться. Рыбы, прояви мягкость и заботу по отношению к близким.

0: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и НН-56-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты. Летом в талисмане очень интересно.
6: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Резкое потепление пообещали свердловчанам синоптики. По ночам в начале недели в регионе местами возможны заморозки. Зато уже к среде на Урал вернется весеннее тепло до плюс 20. Завтра по области до плюс 15. В ночь на вторник температура будет колебаться от 0 до плюс 5. В некоторых частях региона ожидаются заморозки до минус 5. Будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Днем воздух прогреется по области уже до плюс 12-17 градусов. В среду днем после морозной ночи ожидается уже до плюс 20, а к выходным сетевые метеоресурсы обещают до плюс 27-28 градусов. Под Екатеринбургом произошло серьезное ДТП. Фура перевернулась на Новомосковском тракте. ДТП произошло в районе Решет. Затор там растянулся более чем на 3 километра, судя по данным с Яндекс.Карт. Об этом сообщает портал Е1. Других подробностей об этом происшествии пока нет. В Екатеринбурге хотят штрафовать кикшеринги за электросамокаты возле школ. В мэрии заявили, что сервисы аренды самокатов отбились от рук. Это цитата. ГАИ начнет фиксировать самокаты, оставленные возле школ, а штрафы будут выписывать не пользователям, а самим компаниям. Наказание для кикшерингов может достигать десятков тысяч рублей за каждый случай. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург номер один». Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия президента Франка-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером в переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает Шпигель со ссылкой на источники. В коалиции считают, что один Шрёдер не справится с ролью посредника, а вот его дуэт со Штайнмайером мог бы стать интересным вариантом, говорится в статье. Напомню, Шрёдера предложил президент России. Отвечая на вопрос журналистов о возможном посредники в переговорах между Москвой и Брюсселем, Владимир Путин сказал, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер. Он добавил, что на эту роль должны назначить того, кто не наговорил гадостей в сторону России. В правительстве Германии предложение Владимира Путина отвергли, утверждало агентство ДПА. Еще одна арабская страна упростила въезд россиянам. Это Саудовская Аравия. Безвизовый режим для россиян доступен с 11 мая. Как уточнили в посольстве этой страны, жители России могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз, непрерывно или суммарно, не более 90 дней в течение календарного года. Однако есть одно условие, что они не будут там работать, получать образование или жить на территории королевства. Доллар 74.30, евро 88.55.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица Реформа-1». На сегодня понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 6-13 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске по Левском-Туринской асбесте тоже переменная без осадков до плюс 13.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Реклама.
1: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620 ИП Погибай, ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта, акция действует до конца мая текущего года.
2: Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
3: Вертеброцентр. Живи легко.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талант. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика «Талан». Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
7: Застройщик ОАЭЗ «Талан регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5 Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
2: Анечка общается и проходит квесты летом в талисмане. Очень интересно.
3: Анечке про талисман рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
4: Летние языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
5: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
6: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
7: «Урал» бьется за возвращение в премьер-лигу.
6: Понедельник, 11 мая. «Урал» КамАЗ.
7: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
6: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
7: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
8: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: 2026 год.
8: Екатеринбург, 0+.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5.

0: твое хорошее настроение.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику по росту цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. 6 человек пострадали в аварии под Нижним Тагилом. На 142-м километре Серовского тракта столкнулись 3 автомобиля. Кроме 6 пострадавших, в ГАИ сообщили об одном погибшем. Все автомобили, попавшие в ДТП, кроссоверы. У 2 машин серьезно повреждена передняя часть. Третий получил удар в водительскую дверь и среднюю стойку. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части, избегать резких маневров и опасных обгонов. В США продолжают публиковать рассекреченные документы об НЛО. Это инициатива президента Америки. В рамках кампании Федеральное бюро расследований обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид The Sun. По его данным, в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из летающих тарелок существ, а в обломках кораблей нашли маленькие скафандры из неизвестного металла. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум 3. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в рамках 33-го тура Лиги Пари проведет сегодня домашний матч против клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов. Матч состоится на Екатеринбург-арене, начало в 16 часов по уральскому времени. «Урал» сейчас занимает 3 место в турнирной таблице и имеет в активе 58 очков. «КамАЗ» с 49 очками располагается на 5-й строчке. В прошлом туре «Урал» на домашнем поле уступил «Шиннику» со счетом 0-1, а «КамАЗ» дома обыграл «Спартак» Кострому 2-0. В первом круге текущего сезона команды встречались в Набережных Челнах, и тогда «Урал» проиграл со счетом 1-5. В Таиланде бросились скупать российские продукты. Самые популярные – это бородинский хлеб, селедка, красная икра, детское фруктовое пюре. Подобные продукты продаются в Бангкоке и туристических зонах Таиланда уже более полугода и не пропадают с полок магазинов, несмотря на то, что их быстро разбирают, сообщает РИА Новости. Чаще всего российские продукты можно найти в больших супермаркетах, ориентированных на премиальный сегмент. Доллар сегодня 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На сегодня понедельник, 11 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, без осадков, ветер, при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 6-13 выше нуля. Также сегодня в Риже и Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 13. В Краснотуринске такая же картинка, только до плюс 11.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

0: Реклама.
1: От кухни до гардеробной.
2: Выгодно и удобно.
1: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца мая этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
6: Это не художественная галерея. Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: На селькора.

0: Кировская, 22-228-2111.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam.fm.
11: Привет! Ольга Бузова посетила концерт BTS в Мехико. Поп-исполнительница Ольга Бузова устроила себе музыкальный сюрприз – спонтанный поход на концерт южнокорейского бойс-бенда BTS. Сейчас артисты проведут сразу три шоу в рамках тура в поддержку одноименного альбома. В том же городе оказалась и Леди Бум. Она выложила видеоотчет с концерта, который состоялся накануне вечером на стадионной площадке. Оля прокомментировала: BTS, Мехико 2026. Официально заявляя, что с сегодняшнего дня я их фанатка. Когда узнала, что они выступают сегодня в Мехико, срочно начала искать билет, ибо их раскупают в первый же день продаж. Певица уточнила, что наслаждалась выступлением мировых звезд прямо у сцены на 9-м ряду. Она также призналась, что до посещения шоу знала пару-тройку песен, однако теперь намерена погрузиться в их творчество и изучить его досконально. Оля дополнила: «Девочки, меня мурашило все шоу от их харизмы и энергии, а еще они нереально красивые. В общем, я в плену впечатлений на всю жизнь, уже скачала все их песни и купила мерч». Теперь у BTS появилась еще одна классная фанатка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

Всем привет! На Jam FM гороскоп на сегодня, понедельник, 11 мая. Овен. Откровенный разговор поможет избавиться от груза недосказанности. Все логично. Телец. Защищая свое мнение, не забывая такти и уважения к другим. Близнецы. Кто-то попытается сбить тебя с курса. Прояви твердость и выдержку. Рак. Пора отпустить прошлое и направить силы на движение вперед. Лев. Неожиданная похвала твоей работы заметно поднимет настроение. Дева. Тебе предстоит непростой выбор. Весы. Не стоит погружаться в бесконечные раздумья. Попробуй расслабиться. Скорпион. Уединение окажется ценнее любой компании. Стрелец. Рискни поступить не так, как обычно. Козерог. Будь внимателен, особенно с деталями в бумагах и договорах. Водолей. День будет полон задач, но ты успеешь со всем справиться. Рыбы. Прояви мягкость и заботу по отношению к близким.

0: Реклама.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
2: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
3: Анечка общается и проходит квесты. Летом

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Джим FM.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику по росту цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. 6 человек пострадали в аварии под Нижним Тагилом. На 142-м километре Серовского тракта столкнулись 3 автомобиля. Кроме 6 пострадавших, в ГАИ сообщили об одном погибшем. Все автомобили, попавшие в ДТП, кроссоверы. У 2 машин серьезно повреждена передняя часть. Третий получил удар в водительскую дверь и среднюю стойку. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части, избегать резких маневров и опасных обгонов. В США продолжают публиковать рассекреченные документы об НЛО. Это инициатива президента Америки. В рамках кампании Федеральное бюро расследований обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид The Sun. По его данным, в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из летающих тарелок существ, а в обломках кораблей нашли маленькие скафандры из неизвестного металла. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум 3. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в рамках 33-го тура Лиги Пари проведет сегодня домашний матч против клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов. Матч состоится на Екатеринбург-арене, начало в 16 часов по уральскому времени. «Урал» сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице и имеет в активе 58 очков. «КамАЗ» с 49 очками располагается на 5-й строчке. В прошлом туре «Урал» на домашнем поле уступил «Шиннику» со счетом 0-1, а «КамАЗ» дома обыграл «Спартак» Кострому 2-0. В первом круге текущего сезона команды встречались в Набережных Челнах, и тогда «Урал» проиграл со счетом 1-5. В Таиланде бросили скупать российские продукты. Самые популярные – это бородинский хлеб, селедка, красная икра, детское фруктовое пюре. Подобные продукты продаются в Бангкоке и туристических зонах Таиланда уже более полугода и не пропадают с полок магазинов, несмотря на то, что их быстро разбирают, сообщает РИА Новости. Чаще всего российские продукты можно найти в больших супермаркетах, ориентированных на премиальный сегмент. Доллар сегодня 74.30, евро 88.55.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица Реформа-1». На сегодня понедельник, 11 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 6-13 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске по Левскому-Туринской асбесте тоже переменная без осадков до плюс 13.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.Реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Jam FM. Прямо сейчас яркие моменты шоу «Утренняя джамнастика»
1: для слушателей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас начинается игра «Стоп слово» на Jam FM. У нас на связи Данил из Екатеринбурга, работает в сфере охранной сигнализации, сейчас мчится на работу. Данил, доброе утро!
3: Доброе утро!
2: Как настроение с утра пораньше?
3: Нормально.
2: Нормальное настроение.
4: Наш человек.
2: Слушай, а 9, 10, 11 есть какие-то уже планы или работаешь?
3: Работаю.
2: Все праздники? А что так?
3: Ну, не все праздники, но часть из них работаю.
2: А вот которые часть не работающие, есть какие-то планы? Когда куда будешь?
3: Пока нету.
2: Понял. Ну, давай подумай,
4: поторопись.
2: Потому что вроде погода неплохая, да. Выбрать место, компанию, мне кажется, это всегда. Хотя бывают люди, которые, знаешь, так встали, а давай сегодня сюда, а поехали.
4: Импровизаторы.
2: Тоже хорошо. Ну, возможно, сейчас тебе импровизация как раз поможет, потому что ты же не знаешь, какую песню мы тебе загадали. В общем, слушай внимательно правила игры, и тебе, конечно, желаем удачи сегодня.
4: Мы прямо сейчас включим для себя ту самую загадочную, для тебя ту самую загадочную песенку. Твоя задача ее послушать и отгадать. Дать последнее слово, которое мы спрятали за каким-нибудь звуком. Отгадаешь, получишь приз, но если вдруг растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Готов, Данил?
3: Готов.
2: Удачи, поехали.

0: Так, что мы сами себя?
1: Сами себя.
0: Ну, давай еще раз расскажу тебе строчки. Ты увидишь, как в небо уходят корабли, как закат торжественно печален. Там, внизу на земле, мы это видеть не могли. Мы сами себя...
1: Что-то где-то замечали.
0: То есть ты думаешь, слово «замечали»?
1: Да.
0: Угу. Не замечали, да, так получается? Ну, давайте послушаем правильный ответ.
2: Там, внизу на земле, мы это видеть не могли. Мы сами себя не замечали.
0: Да, действительно. Молодец. Замечали. Видишь, как хорошо все в рифму сложилось. Потому что, почему? Потому что Данил много работает, и мозг у него постоянно нагружен, натружен.
3: Сконцентрирован.
0: Вот, видишь, ему сегодня это помогло отгадать наше загаданное слово.
4: Это происходит утром на Jam FM. Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и НН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102,5.

0: Реклама.
1: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
2: А кто застройщик?
1: Талант, с этим мы точно определились.
3: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
4: Застройщик ОАЭЗ Талант Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
5: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
6: Урал бьется за возвращение в премьер-лигу.
5: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
6: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
5: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2020 год. Екатеринбург, 05.
8: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Лера Кудрявцева пожаловалась на постоянную головную боль. Телеведущая опубликовала видеообращение к подписчикам, в котором рассказала о своем выходном дне. Одна из самых востребованных телеведущих страны провела свободный день за стиркой, глажкой, готовкой и уборкой, так и не найдя времени на отдых. Лера прокомментировала: «Мою, глажу, перебираю, готовлю, стираю. Все делаю, и этому нет конца и края. Сейчас пришли дети с прогулки. Буду готовить домашнюю шаурму». Теледива призналась, что ситуацию усугубляет трехдневная мигрень, из-за которой она вынуждена принимать таблетки. Между тем, раньше Лера Кудрявцева признавалась, что домашние дела ей нравятся, и от помощи по хозяйству она сознательно отказывается. Тогда Лера комментировала, цитирую: «Могу ли я позволить переложить это на помощников? Конечно, могу, но я готовлю вкуснее и убираюсь тщательнее». Кудрявцева даже называла свою неспособность сидеть без дела психическим расстройством. Ну а мы будем надеяться на то, что Лера все-таки найдет время на отдых. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Наиближей. Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России. Как пишет издание «Политика», среди вероятных мер ограничения, направленные против российского теневого флота, банков, предприятий военно-промышленного комплекса и компаний, которые, по мнению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Помимо этого, в Брюсселе обсуждают введение санкций против Русской Православной Церкви, а также патриарха Кирилла. Ранее все эти меры блокировало правительство бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что теперь можно будет добиться большего. 21-й пакет санкций Евросоюз намерен представить в начале июля. 6 человек пострадали в аварии под Нижним Тагилом. На 142-м километре Серовского тракта столкнулись 3 автомобиля. Кроме 6 пострадавших, в ГАИ сообщили об одном погибшем. Все автомобили, попавшие в ДТП, кроссоверы. У 2 машин серьезно повреждена передняя часть. Третий получил удар в водительскую дверь и среднюю стойку. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части, избегать резких маневров и опасных обгонов. В США продолжают публиковать рассекреченные документы об НЛО. Это инициатива президента Америки. В рамках кампании Федеральное бюро расследований обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид The Sun. По его данным, в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из летающих тарелок существ, а в обломках кораблей нашли маленькие скафандры из неизвестного металла. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум 3. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в рамках 33-го тура Лиги Пари проведет сегодня домашний матч против клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов. Матч состоится на Екатеринбург-арене, начало в 16 часов по уральскому времени. «Урал» сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице и имеет в активе 58 очков. «КамАЗ» с 49 очками располагается на 5-й строчке. В первом круге текущего сезона команды встречались в Набережных Челнах, и тогда «Урал» проиграл со счетом 1-5. 48% опрошенных россиян хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советами по личной жизни. Большинство из них следуют рекомендациям нейросетей, но 16% потом жалеют. Каждый четвертый советы игнорирует. Анализ комментариев показал, что чаще всего россияне обращаются к искусственному интеллекту по вопросам здоровья. Бот помогает составить план посещения врачей, расшифровать результаты исследований и так далее, пишет Суперджоп. Доллар 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На завтра, вторник, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Это ночью до плюс 5, завтра днем 10-14 тепла.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
6: Вертеброцентр. Живи легко.
7: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечали, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ-проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Насильк.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235 0905.
1: 235 0905.
2: Jam FM.
1: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
6: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
5: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Джем FM 102.5. Джем
8: для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем FM.
10: Привет! Анастасия Волочкова пожаловалась на безразличие близких. Балерина призналась, что мать и дочь никак не поддержали ее во время операции. В феврале балерина перенесла замену тазобедренного сустава в Германии. О предстоящей операции артистка решила близким не говорить. Однако, когда те все же узнали о случившемся, они не проявили никакого участия. По словам Волочковой, вскоре мать позвонила ей, но не задала ни одного вопроса о самочувствии. Настя прокомментировала. «После операции мне мама позвонила на одну минуту. Не спросила, как ты себя чувствуешь, как вообще твое состояние. Просто сказала сквозь зубы. Ну что там, ты сделала операцию?» К слову, дочь тоже не проявила никакого участия. Однако показательно, что однокурсники Ариадны нашли время позвонить и прислать корзину цветов, отметила Волочкова. Саму же ситуацию с близкими балерина в целом считает закрытой. Она прокомментировала. «Ребята, не трогайте меня, пожалуйста. Живите сами в своей коалиции, которую вы против меня образовали. Ну а мы от всей души пожелаем Насте здоровья. Ну и, конечно, наладить общение с близкими». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и N66-72-092-202-202. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
2: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. Институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОАЗ «Синица.Реформа-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России. Как пишет издание «Политика», среди вероятных мер ограничения, направленные против российского теневого флота, банков, предприятий военно-промышленного комплекса и компаний, которые, по мнению ЕС, участвуют в продаже украинского зерна. Помимо этого, в Брюсселе обсуждают введение санкций против Русской Православной Церкви, а также патриарха Кирилла. Ранее все эти меры блокировало правительство бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что теперь можно будет добиться большего. 21-й пакет санкций Евросоюз намерен представить в начале июля. 6 человек пострадали в аварии под Нижним Тагилом. На 142-м километре Серовского тракта столкнулись 3 автомобиля. Кроме 6 пострадавших, в ГАИ сообщили об одном погибшем. Все автомобили, попавшие в ДТП, кроссоверы. У 2 машин серьезно повреждена передняя часть. 3-й получил удар в водительскую дверь и среднюю стойку. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим с учетом состояния проезжей части, избегать резких маневров и опасных обгонов. В США продолжают публиковать рассекреченные документы об НЛО. Это инициатива президента Америки. В рамках кампании Федеральное бюро расследования обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид The Sun. По его данным, в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из летающих тарелок существ, а в обломках кораблей нашли маленькие скафандры из неизвестного металла. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум 3. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в рамках 33-го тура Лиги Пари проведет сегодня домашний матч против клуба «КамАЗ» из Набережных Челнов. Матч состоится на Екатеринбург-арене, начало в 16 часов по уральскому времени. «Урал» сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице и имеет в активе 58 очков. «КамАЗ» с 49 очками располагается на 5-й строчке. В первом круге текущего сезона команды встречались в Набережных Челнах, и тогда «Урал» проиграл со счетом 1-5. 48% опрошенных россиян хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советами по личной жизни. Большинство из них следуют рекомендациям нейросетей, но 16% потом жалеют. Каждый 4-й советы игнорирует. Анализ комментариев показал, что чаще всего россияне обращаются к искусственному интеллекту по вопросам здоровья. Бот помогает составить план посещения врачей, расшифровать результаты исследований и так далее, пишет Суперджоп. Доллар 74.30, евро 88.55.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица. Реформа 1». На завтра, вторник, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-14, выше нуля.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: Реклама.
1: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и НН-66-72-092-202-202. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Реклама.
1: Эта брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
6: Джем FM. 102.5. Джем.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем FM.
9: Привет! Звезда великолепного века Пелин Карахан развелась с мужем после 12 лет брака. Актриса, известная по роли Мехримах Султан в сериале «Великолепный век», и предприниматель Бедри Гюнтай официально расторгли брак. О решении пары сообщила в социальных сетях. Они подчеркнули, что расстались по обоюдному согласию, сохранив взаимное уважение. В заявлении говорится, цитирую, «Мы по взаимному согласию завершили наш брак в рамках взаимной любви и уважения. Наша общая ответственность как родителей двоих детей и наше уважение друг к другу будут продолжаться. Ради сохранения спокойствия детей бывшие супруги попросили прессу и общественность проявлять чуткость и не строить домыслов. О причинах развода они не сообщили. Напомню, что слухи о разладе появились еще в конце февраля. Тогда Гюнтай съехал из семейного дома. Пара поженилась в 2014 году. Для актрисы этот брак стал вторым. У них двое сыновей – Али и Джан. Все, что не происходит, обязательно к лучшему. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
2: А кто застройщик?
1: Талант, с этим мы точно определились.
3: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
4: Застройщик ОАЭЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На Селькора

0: 8-7-2-1-1-1.
1: Время решающих футбольных матчей. Твоя поддержка нужна как никогда.
2: Урал бьется за возвращение в Премьер-лигу.
1: Понедельник, 11 мая. Урал КамАЗ.
2: 33-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 16:00.
1: Ждем вас на Екатеринбург-арене.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал». УГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
2: 2026 год.
3: Екатеринбург, 05.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
0: Новости на Jam-FM.
2: Добрый день. Ряд стран Европы ограничили въезд для россиян со старыми 5-летними загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия. Как пишет РИА Новости со ссылкой на юристов, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян со старыми паспортами уже этим летом. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся через неделю после завершения отопительного сезона. Батареи в уральской столице начнут отключать с 12 мая. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды. Гидравлические испытания направлены на подготовку сетей к новому отопительному сезону, пояснили в мэрии. В Екатеринбурге взлетели цены на парикмахерские услуги. Подорожали мужские стрижки, маникюр, другие позиции. В марте средний чек на мужские стрижки вырос на 21% и достиг уровня 1652 рубля. Вслед за этим выручка барбершопов увеличилась больше, чем у остальных салонов красоты, в среднем на 15,5%. Далее в списке самых подорожавших идут маникюр-педикюр плюс 15% и в среднем 2440 рублей за процедуру. Меньше всего подорожали косметологические услуги, всего на 4%. Средний чек здесь 3136 рублей. Такой заметный рост цен привел к снижению спроса. Свердловчане стали реже ходить в салоны. Также эксперты отмечают, что средний размер чаевых в бьюти-сфере вырос, но оставлять их стали реже, передает Е1. Екатеринбуржцы станут участниками фотовыставки, которая пройдет в китайском городе Цицикарна с 1 июня до 31 июля этого года. Тема вернисажа – парк города моими глазами. Свои работы екатеринбуржцы смогут отправить до 20 мая на адрес электронной почты городского департамента молодежной политики и международных связей. К каждому снимку нужно приложить краткое описание, название работы, указать фамилию, имя, отчество автора, его контактные данные. Все участники выставки получат соответствующие дипломы, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбургский хоккейный клуб «Авто» стал бронзовым призером чемпионата молодежной хоккейной лиги. Накануне наша команда провела матч со «Спартаком», где «Спартак» обыграл уральцев в седьмом матче 1-2 финала плей-офф МХЛ. В решающем поединке полуфинальной серии подопечные Филиппа Митлюка вели со счетом 3-0, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество. «Спартак» смог забросить победную шайбу за 1.5 минуты до конца третьего периода и в итоге 5-4, сообщили в пресс-службе уральского клуба. Доллар 74.30, евро 88.55.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam-FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На завтра, вторник, 12 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Это ночью до плюс 5, завтра днем 10-14. Тепла.
0: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228 70

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Селькоровская, 22, 228-2111.
1: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Джем ФМ.
3: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит». Магнит семейный от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
6: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем-ФМ.
9: Привет! Певица Зара поздравила первенца с 16-летием. Заслуженная артистка России сообщила о важном событии. Ее старшему сыну Даниилу исполнилось 16 лет. День рождения первенца Зара опубликовала серию трогательных и редких кадров, на которых показала, как менялся юноша за эти годы. Певица трогательно обратилась к сыну и заявила, что с его появлением ее жизнь изменилась. Зара прокомментировала: «В этот день я стала самой счастливой на свете. Родился мой первенец, мой Данька. Я так мечтала о сыне, чтобы его звали Даня, Данечка, Даниил. И Бог послал мне такого классного парня. Доброго, справедливого, целеустремленного и очень ответственного. Данечка, с твоим 16-летием». Артистка отметила, что не заметила, как пролетело время, и ее сын стал таким взрослым. Она поблагодарила первенца за то, какой он есть, и сообщила, что сейчас все мысли юноши об учебе. Напомню, что в апреле день рождения отпраздновал младший сын певицы. Максиму исполнилось 14 лет. Классно? Мы тоже поздравляем с прошедшим днем рождения. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» ИН-66-72-092-202-202. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
1: В летний

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5 Джим ФМ.
3: Алло.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Россия не наносила удары по позициям ВСУ во время перемирия, объявленного в период с 9 по 11 мая. Об этом заявили сегодня в Минобороны, пишет агентство ТАСС. Ведомстве уточнили, что российские военные не наносили ударов оперативно-тактической авиации, артиллерии и беспилотниками по позициям украинской армии. Но на нарушение перемирия со стороны ВСУ российская армия реагировала зеркально, отметили в Минобороны. Между тем, ВСУ продолжают атаки беспилотников на регионы вглубь России. За сутки были сбиты 8...
2: Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-14 выше нуля.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 314.

0: Реклама.
1: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и N66-72-092-202-22. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
3: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
4: А кто застройщик?
3: Талант, с этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
6: Застройщик ОАЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона застали на свидании в Нью-Йорке. Как пишут инсайдеры, пара сходила на бродвейскую пьесу, а после отправилась на прогулку. В момент, когда папарацци поймали их вместе, знаменитости крепко держались за руки. Что удивительно, ведь обычно оба пристально смотрят свои телефоны на рандеву. Кстати, Ким и Льюис пошли на свидание спустя пару дней после Метгала. Для свидания Ким выбрала джинсы и топ голубого оттенка. Льюис был в бежевом спортивном костюме. Пара выглядела счастливой. Звезда реалити-шоу и чемпион британской Формулы-1 впервые появились на публике вместе в феврале этого года. Поклонники до сих пор не верят в искренность чувств знаменитостей. Однако, несмотря на это, слухи о том, что между ними все более чем серьезно, продолжают расти. Отмечу, что недавно Ким и Льюиса застали за покупкой вещей для дома, а ранее сообщалось, что Кардашьян планирует начать совместную жизнь с гонщиком. Будем надеяться, что на этот раз все серьезно, и Ким, возможно, выйдет замуж. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: может быть.
1: Музыка
2: на Jam FM.
1: Настроение
2: на Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
2: Jam FM.

0: FM. Прямо сейчас яркие моменты шоу «Утренняя джамнастика»
1: для слушателей старше 12 лет.
2: Первое свидание, ну, либо самое запоминающее свидание. Вот такая у нас сегодня была тема, очень простая, в «Утренней джамнастике».
3: Миша написал: «Хочу рассказать о самом необычном свидании в моей жизни». Мы с девушкой договорились встретиться в парке, но я решил сделать сюрприз. Пока она шла по аллее, из-за деревьев вдруг зазвучал саксофон. Мой друг играл нашу любимую мелодию. Это было как в кино. С тех пор мы всегда вспоминаем этот вечер.
2: Красиво.
3: Да.
2: Ольга написала: «Мое самое необычное свидание началось с того, что мы с парнем пошли в планетарий, но вместо звездного неба нам показали презентацию о строении дождевого червя».
4: Так.
2: Оказалось, билеты перепутали. Мы так смеялись, но, тем не менее, вечер удался. Теперь это наша любимая история. Ну что, по-моему, прекрасно.
3: Хорошо.
2: Я всегда говорю в таких случаях, что зато появится история.
4: Теперь знают, как устроен
2: дождевой
4: этот мир.
2: Немногие, кстати, могут это рассказать. Но сообщение, которое нам понравилось, перешло от Марии. Именно две буквы «М» почему-то в начале, не знаю.
3: Мария.
2: Да. «Здравствуйте, любимое радио. Первое свидание с моим мужем было самым запоминающимся, потому что на свидание он пришел со своим старшим братом. Так как позже выяснилось, он в нашем городе находится неделю и совсем его не знает. Ну, пока мы гуляли, общались, брат ходил за нами как сопровождающий охранник. И вот мы в браке 13 лет. Возможно, там брат присмотрел, чтобы все было в порядке. И, возможно, брату уже так долго
3: нужно говорить спасибо, да.
2: Это правда. Но, с другой стороны, вы могли бы также сходить на его свидание.
3: Да, два охранника было бы тогда.
2: Сразу, да.
0: Это происходит утром на Jam FM. Реклама.
5: Эта брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Сикоровская, 22-228-2111.
1: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Россия не наносила удары по позициям ВСУ во время перемирия, объявленного в период с 9 по 11 мая. Об этом заявили сегодня в Минобороны, пишет агентство ТАСС. В ведомстве уточнили, что российские военные не наносили ударов оперативно-тактической авиации, артиллерии и беспилотниками по позициям украинской армии. Но на нарушение перемирия со стороны ВСУ российская армия реагировала зеркально, отметили в Минобороны. Между тем, ВСУ продолжают атаки беспилотников на регионы вглубь России. За сутки были сбиты 85 украинских БПЛА самолетного типа. Всего во время перемирия ВСУ нанесли почти 7000 ударов с помощью беспилотников. Пассажиры Екатеринбургского аэропорта Кольцово сегодня жалуются на задержки рейсов. В аэропорту отложили вылет 6 самолетов в российские города и за границу, пишет Ядин. Так, рейс авиакомпании ЮТР в Самару должен был подняться в воздух в 11:50, но время вылета перенесли на 17:15. По данным онлайн-табло, в Кольцово задерживается вылет еще 5 рейсов в Ханты-Мансийск, Оренбург, Ноябрьск, Астану и Ереван разных авиакомпаний. Самое серьезное отставание от графика у рейсов до Самары и Ханты-Мансийска. Они опаздывают на 5 часов и больше. Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу Кольцова, но оперативно получить ответ не удалось. Тяжелая автоавария произошла сегодня в Екатеринбурге на Уктусе. На улице Щербакова столкнулись маршрутный автобус номер 83 и автомобиль «Мазда» с прицепом. По словам очевидцев, на место ДТП прибыл реанимобиль. У автобуса полностью разбито лобовое стекло, оторвано правое зеркало. Прицеп врезался в сторону водителя. На месте работают автоинспекторы, выясняют обстоятельства происшествия, сообщили порталу Е1 в ГорГАИ. Все больше россиян выбирают для отдыха Малайзию, Филиппины и Занзибар. Стоимость 10-дневного отдыха на Филиппины и в Малайзию составляет от 120 до 150 тысяч рублей на человека. Путешествие на Занзибар обойдется в 200-220 тысяч рублей. Об этом сообщили в АТОР. Там также добавили, что указанные цены являются средневзвешенными. Можно найти и дешевле, но бывает и сильно дороже, отметили в Ассоциации туроператоров России. Американские ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия, связанный с заботой матери. Изучив животных с необычно долгой продолжительностью жизни, приматов, китов, гиен и слонов, исследователи выяснили, что эти виды объединяет одна особенность. Их детеныши долгое время остаются зависимыми от материнской заботы. Выводы группы под руководством нейробиолога Мэтью Зипла опубликованы в научном журнале «Труды Национальной академии наук», пишет газета.ру. Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На завтра, вторник, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Это ночью до плюс 5, завтра днем 10-14 тепла.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. «Вертеброцентр». Сеть специализированных клиник в

0: Реклама.
1: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
2: Анечка общается и проходит квесты. Летом в талисмане очень интересно.
3: Анечке про талисман рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
4: Летние языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя, потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
7: Почему?
6: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
10: Телефон рекламной службы JAMFM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: JAMFM.
13: Джем без правил.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Вечернее шоу на JAMFM.
16: Джем без правил.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Свежие истории на JAMFM.
19: Привет! Ольга Бузова посетила концерт BTS в Мехико. Поп-исполнительница Ольга Бузова устроила себе музыкальный сюрприз – спонтанный поход на концерт южнокорейского бойс-бенда BTS. Сейчас артисты проведут сразу три шоу в рамках тура в поддержку одноименного альбома. В том же городе оказалась и Леди Бум. Она выложила видеоотчет с концерта, который состоялся накануне вечером на стадионной площадке. Оля прокомментировала: «BTS, Мехико, 2026. Официально заявляю, что с сегодняшнего дня я их фанатка. Когда узнала, что они выступают сегодня в Мехико, срочно начала искать билет, ибо их раскупают в первый же день продаж». Певица уточнила, что наслаждалась выступлением мировых звезд прямо у сцены на 9-м ряду. Она также призналась, что до посещения шоу знала пару-тройку песен, однако теперь намерена погрузиться в их творчество и изучить его досконально. Оля дополнила: «Девочки, меня мурашило все шоу от их харизмы и энергии, а еще они нереально красивые. В общем, я в плену впечатлений на всю жизнь, уже скачала все их песни и купила мерч». Теперь у BTS появилась еще одна классная фанатка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAMFM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Авиасообщение на юге России было полностью восстановлено с 10 мая, заявили в Федеральном Минтранспорте. Утром накануне Росавиация отменила все ограничения, которые действовали в 13 аэропортах с 8 числа. Несмотря на полное восстановление полетов, в 13 аэропортов юга оперштаб на базе Минтранса продолжит работу до 12 мая. Ситуацию совместно контролируют Министерство Росавиации и Ространснадзор. Напомню, причиной масштабного сбоя и ограничений полетов на юг России стала атака беспилотника на здание филиала аэронавигации Юга России. В ДТП на Уктусе в Екатеринбурге с участием маршрутного автобуса и легковушки пострадал пенсионер, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург». На улице Щербакова сегодня автобус номер 83 столкнулся с легковушкой «Мазда» с прицепом. По словам очевидцев, приехавшие на место ДТП автомобиль реанимации завели пожилого мужчину. В ГАИ подтвердили факт ДТП, но без подробностей. Сообщили только, что обстоятельства автоаварии выясняются. Ранее очевидцы сообщали, что удар был сильный, у автобуса разбито лобовое стекло. Ночь музеев в Екатеринбурге в этом году отмечает 20-летие. Оргкомитет анонсировал новый формат – фестиваль маршрутов. Он объединит несколько десятков пешеходных и транспортных экскурсий. Лицензированные гиды проведут экскурсии по знаковым районам Екатеринбурга. Пионерка, Уралмаш, Химаш, Втузгородок, Старая Сортировка. Маршруты разные – от классических экскурсий до необычных поездок. Например, в аэропорту Кольцово можно будет познакомиться с кинологической службой, на экскурсии в метро узнать малоизвестные факты о подземке. Юбилейная ночь музеев пройдет 16 мая. Всего в городе будет около сотни площадок. В Екатеринбурге взлетели цены на парикмахерские услуги. Так, в марте средний чек на мужские стрижки вырос на 21% до суммы примерно 1600 рублей. Следом выручка барбершопов увеличилась больше, чем у остальных салонов красоты, в среднем на 15,5%. Маникюр-педикюр стал стоить на 15% больше. Средняя цена процедуры – 2400. Меньше всего подорожали услуги косметологов – всего на 4%. Средний чек здесь немногим более 3000 рублей. Заметный рост цен на парикмахерские услуги привел к снижению спроса. Свердловчане стали реже ходить в салоны, отмечает Ядин. В Калининграде лось ворвался в дом к мужчине, разбил стекло, упал в бассейн без воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в мессенджере «Макс». Инцидент случился в воскресенье примерно в 10 вечера. Сигнал поступил на номер 112. Вскоре на место выехали сотрудники Минприроды, ветеринары городского зоопарка и спасатели. Лося усыпили, погрузили в машину, вывезли в лес. Когда зверь отошел от наркоза, то отправился в лес по своим делам, цитирует сообщение калининградской мэрии «Газета.ру». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица. Реформа 1». На завтра, вторник, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-14, выше нуля.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ «Синица.Реформа-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: реклама. Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
1: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
2: А кто застройщик?
1: Талант. С этим мы точно определились.
3: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: И снова музыка прямо сейчас.

0: старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лера Кудрявцева пожаловалась на постоянную головную боль. Телеведущая опубликовала видеообращение к подписчикам, в котором рассказала о своем выходном дне. Одна из самых востребованных телеведущих страны провела свободный день за стиркой, глажкой, готовкой и уборкой, так и не найдя времени на отдых. Лера прокомментировала: «Мою, глажу, перебираю, готовлю, стираю. Все делаю, и этому нет конца и края. Сейчас пришли дети с прогулки. Буду готовить домашнюю шаурму». Теледива призналась, что ситуацию усугубляет трехдневная мигрень, из-за которой она вынуждена принимать таблетки. Между тем, раньше Лера Кудрявцева признавалась, что домашние дела ей нравятся, и от помощи по хозяйству она сознательно отказывается. Тогда Лера комментировала, цитирую: «Могу ли я позволить переложить это на помощников? Конечно, могу, но я готовлю вкуснее и убираюсь тщательнее». Кудрявцева даже называла свою неспособность сидеть без дела психическим расстройством. Ну а мы будем надеяться на то, что Лера все-таки найдет время на отдых. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и N66-72-092-202-202. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.

0: Звуковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: И снова музыка прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Еврокомиссия собирается передать Киеву больше 9 миллиардов евро из обещанных 90 миллиардов уже в июне. Об этом сообщили в ведомстве. Почти 6 миллиардов из выделенных денег направят на военные нужды. Сначала для Украины будут закуплены беспилотники. И Еврокомиссия уже ведет работу над программами закупок оружия под следующий транш, пишет агентство ТАСС. Ранее Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет антироссийских санкций и завершил процедуру утверждения финансирования Киева на 90 миллиардов евро на этот и следующие годы. В Евросоюзе считают, что выданные Украине средства будут возвращены за счет репараций от России, отмечает агентство. Пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, ждет карантин. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Всех, кто был на судне, будут держать 42 дня в специальных условиях из-за инкубационного периода инфекции. 14 граждан Испании доставлены с лайнера в военный госпиталь в Мадриде. Они чувствуют себя хорошо, пишет Москва-24. Также четверо немцев доставлены в клинику Франкфурта. Всего на судне оказались заперты почти 150 человек, и в том числе один россиянин. На Средний Урал идет тепло. С завтрашнего дня в Екатеринбурге начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь тепло отключат в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Напомню, по нормативам тепло отключают, когда среднесуточная температура воздуха на улице выше плюс 8 градусов 5 суток подряд. На этой неделе синоптики обещают аномальную жару. Она придет к выходным. Во вторник, среду по ночам примерно плюс 5 градусов, днем 16 и 18. В четверг уже плюс 24, в пятницу и выходные – и до плюс 28 днем. Получить красную печать. Свидетельство о рождении ребенка можно не только в Екатеринбурге, где в отделениях МВД очереди. Можно съездить в другой город области. Так журналист портала Е1 съездил в Кировград. Записался на госуслугах, где можно видеть, в каких городах есть свободные зеленые окна для записи. Также перед поездкой важно уточнить нюансы. Ставят ли в отделении того или иного города области красную печать день в день? И примут ли клиентов из Екатеринбурга? Важно помнить, число записей в госуслугах соответствует количеству регистрационных действий. То есть, если нужны печати для двух детей, нужны две записи. При себе нужно иметь паспорта родителей, свидетельство о рождении, регистрации ребенка, а также хорошо читаемые ксерокопии всех документов, пишет Ядин. И о спорте. Футбольный Урал обыграл команду из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги со счетом 2-0. Команды играли на стадионе Екатеринбург-Арена. Урал занимает третье место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. Урал и волгоградский Ротор, идущий четвертым, сыграют в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На завтра вторник, 12 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Это ночью до плюс 5. Завтра днем 10-14 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде, тоже переменная преимущественно без осадков до плюс 13.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
6: Вертеброцентр. Живи легко.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! На волнах вашей любимой радиостанции свежий выпуск программы «Топ-хит-чарт», которую проведу для вас я, Настя Негода. В разгаре майские праздники, в числе которых наряду с самыми любимыми и почитаемыми 1 мая и Днем Победы входит еще один радио, который мы отметили 7 мая. От всей души поздравляю всех слушателей с этими замечательными датами. Будьте здоровы и слушайте только любимую музыку на любимой радиоволне.
0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а начнем мы сегодня наш хит-парад с настоящей звездной премьеры. Таня Ткачук, солистка группы «Майя Мишель», только что представила первую в этом году премьеру — трек «На малиновой луне». Эту песню Таня и «Майя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. И вот что у нее получилось.
0: 15

0: Хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Наш следующий артист в прошлом хит-параде представил трек, который называется «Просто и со вкусом. Музыка моя». Артиста зовут Дмитрий Колдун, и он не только этот трек исполнил, но, как следует из названия, эту песню сам и написал. Музыка Димы уже играет на десятках станций и набрала более 30 тысяч эфиров на радио. Дмитрий Колдун, «Музыка моя». Встречайте.
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди новый трек группы «Винтаж», который называется «Малахит». Это новая работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. Трек стоит в ротации на сотни ведущих российских радиостанций и уже набрал почти 50 тысяч эфиров. Пожелаем этой работе долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей. И, конечно, включаем «Малахит» для вас прямо сейчас.
0: 13.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: На 12 месте у нас в чарте сегодня премьера. Алекс Лим, молодой певец из Казахстана, завоевавший сердца сотен тысяч подписчиков в социальных сетях. Начав путь с любительских каверов, он стремительно набрал популярность, и сегодня его имя знают далеко за пределами родной страны. Алекс стал победителем конкурса «Новая волна 2025» и выпускает хит за хитом. Сегодня в нашем чарте прозвучит его трек «Целый мир». Встречайте!
1: 12 место. Yeah.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции Топ-хит-чарт, который для вас веду я, Настя Негода, актриса, певица, радио, телеведущая. Сегодня я представляю вам топовые хиты радио и интернета, звездные новинки и, конечно, лучшие работы молодых артистов. А прямо сейчас к нам присоединяется Оля Серябкина со своим мега-хитовым «Асфальтом», который очень полюбился радиослушателям. Судите сами. С момента релиза в начале марта эта песня прозвучала на радио более 170 тысяч раз. И сегодня Оля на «Асфальт» идеально ложится в трек-лист нашего хит-парада.
0: 11 место.

0: молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Итак, слушаем и лайкаем. Вместо тысячи Саша Санта.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, это были лучшие треки молодых артистов, которые Топ-хит отобрал для нашего эфира. И еще один важный анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ-хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Вести этот концерт буду я, Настя Негода, и буду рада встретиться с теми из вас, кто окажется 20 мая в Москве и придет на Топ-хит Хит Лайв. Ну а пока к нам присоединяется Ёлка со своим хитом «Проще». Это второй успешный релиз Лизы в этом году. Встречайте!

0: Негодяй.
1: Наш следующий хит – это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы Arctic и Asti. А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта Arctic и Asti в московской лайв-арене. А в нашем хит-параде этот трек неделю назад представил Тимур Родригес. И теперь «Карма» вошла в горячую десятку нашего чарта.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна совсем свежая премьера. Не успела Зиверт буквально пару недель назад выпустить новый сингл, который называется «Газ», как он тут же взлетел в радио-интернет-чартах. Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только те треки, которые станут, по ее мнению, 100% хитами. Ставки очень высоки, Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой нелегкой борьбе. Встречайте «Газ», Зиверт.
0: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая 6+.
3: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем-ФМ.
6: Привет! Анастасия Волочкова пожаловалась на безразличие близких. Балерина призналась, что мать и дочь никак не поддержали ее во время операции. В феврале балерина перенесла замену тазобедренного сустава в Германии. О предстоящей операции артистка решила близким не говорить. Однако, когда те все же узнали о случившемся, они не проявили никакого участия. По словам Волочковой, вскоре мать позвонила ей, но не задала ни одного вопроса о самочувствии. Настя прокомментировала: «После операции мне мама позвонила на одну минуту. Не спросила, как ты себя чувствуешь, как вообще твое состояние. Просто сказала сквозь зубы: ну что там, ты сделала операцию?» К слову, дочь тоже не проявила никакого участия. Однако показательно, что однокурсники Ариадны нашли время позвонить и прислать корзину цветов, отметила Волочкова. Саму же ситуацию с близкими балерина в целом считает закрытой. Она прокомментировала: «Ребята, не трогайте меня, пожалуйста. Живите сами в своей коалиции, которую вы против меня образовали. Ну а мы от всей души пожелаем Насте здоровья. Ну и, конечно, наладить общение с близкими». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
7: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт» – самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы знаем как лирика. На концерте «Топ Хит Лайв» в начале марта Кирилл представил свой хит «Кассеты». Этот трек тут же встал в ротацию на 200 радиостанций и уже набрал более 160 тысяч эфиров. Но этого лирику показалось мало, и сегодня он представляет в нашей программе свой новый хит «Don't Go Mad». Не сходи с ума, слушаем и сходим с ума.
5: Седьмое место.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, на шестом месте у нас сегодня Лера Беарвульф и ее «Феникс». Этот хит уже которую неделю возглавляет сводный российский интернет-чарт, но радиостанции его еще не оценили по достоинству. Но, друзья, миллионы слушателей российского музыкального интернета вряд ли могут ошибаться. Поэтому в очередной раз включаем «Феникс», «Беарвульф» в наш трек-лист.
0: Шестое место.
2: Зажечь огни земли,

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, традиционно перед главной пятеркой хитов этой недели я обязательно представляю вам новые релизы звезд. Слушайте, лайкайте, добавляйте свои плейлисты. На лавочке Бьянка.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте tophit.ru, группы TopHit в ВК и в Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка, это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, и впереди у нас горячая пятерка.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Лучшие хиты недели в программе TopHit-чарт с Настей Негодой.
1: И открывает список топ-хитов недели фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 4-й позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Открою вам страшную тайну. Ваня наряду с рэперами Джаконом и Айсгергертом в 2026 году главный краш российского музыкального интернета. Сколько наград и каких получит Дмитриенко, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. Но прямо сейчас «Ртуть» — совсем свежий релиз Вани Дмитриенко, который имеет все шансы повторить прошлогодний триумф «Шелка».

0: Негода. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, впереди у нас тройка лидеров нашего хит-парада. И тут небольшая сенсация. В топ-хит-чарт ворвались Джакон, Киллиана и Любовь Успенская, которые в марте выпустили совместный трек «Плакала надежда». Этот хит по-прежнему в топах интернет-чарта и в нашем хит-параде занимает сегодня почетную третью строчку.
0: Третье.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, серебро у нас сегодня уходит Моту, и его треку «Намек на нас». Тот самый хит, в котором есть важные сообщения, но вместо точки в конце многоточие. Радиостанции этот намек услышали, взяли трек в горячую ротацию, и сегодня у него более 200 тысяч эфиров и второе место топ-хит-чарта.
1: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и обладательница золота нашего чарта Мари Краймбрери. Марина решила не ждать, пока ее новый трек «Давай не ждать» наберет первый миллион эфиров. Она просто заняла и удерживает наивысшую позицию российского радиочарта уже 3 недели подряд. И я думаю, что Юли Зиверт в этом месте сильно напряглась. Но считаю, что Мари Краймбрери абсолютно объективна сегодня у нас на первом месте.
0: Лидер ТОП

0: друзья, время нашей программы подошло к концу. Мы с вами услышали лучшие хиты прошедшей недели и совершенно новые треки звезд и молодых артистов. Это был Топ-хит-чарт и его ведущая Настя Негода. Не забудьте найти и подписаться на меня в социальных сетях и, конечно, на tophit.ru. Там все, звездные новости, хиты, чарты, молодые артисты и самая лучшая музыка. Еще раз от всей души поздравляю вас с замечательными праздниками, которые случились на прошедшей неделе. Желаю вам здоровья, мира и большой-большой любви. Услышимся в следующих выпусках нашего хит-парада и, конечно, на моих концертах. С вами была Настя Негода. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.
2: Новости на Jam-FM.
3: Здравствуйте. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Со вторника, 12 мая, начнут отключать тепло в многоквартирных домах. В последнюю очередь батареи остынут в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели мэр Алексей Орлов. Уже через неделю после отключения тепла в Екатеринбурге начнется подготовка к новому отопительному сезону. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды потребителям. На Кольцовском тракте с 12 мая стартует дорожный ремонт. Рабочие поменяют асфальт на участке с нулевого километра по пятый, пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от улицы Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы продлятся до 20 июня. На время ремонта на трассе перекроют часть полос, скорость движения ограничат до 50 км в час. Всего в этом году в Екатеринбурге собираются обновить 25 участков дорог общей протяженностью 27 км. В шествии бессмертного полка в Екатеринбурге 9 мая приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Сам он вышел на акцию с портретом своего прадеда Михаила Рогозина, который воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку, пишет «Новый день». Напомню, Екатеринбург стал одним из немногих городов России, где акция прошла в очном формате. Но до последнего момента оставался риск того, что шествие могут отменить из соображений безопасности. На Землю надвигается магнитная буря. Она начнется 15 мая, продлится до 18 числа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Общая активность Солнца на данный момент является низкой, рассказали в лаборатории. Согласно данным сайта Time.ru, эксперты оценивают силу воздействия надвигающейся магнитной бури в 5 баллов, то есть как умеренную. С 17 мая интенсивность магнитной бури снизится до 4 баллов, пишет «Комсомольская правда». Напомню, у ученых нет четкого мнения о влиянии магнитных бурь на самочувствие людей. Однако медики часто призывают метеозависимых быть внимательнее к своему здоровью в такие периоды. И о спорте. Футбольный «Урал» обыграл команду «КамАЗ» из Набережных Челнов в матче 33-го тура первой лиги со счетом 2-0. Команды играли на стадионе «Екатеринбург-Арена». На 4-й минуте полузащитник Илья Ишков вывел «Урал» вперед. На 24-й бразилец Леонардо Кардейра удвоил преимущество. «Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги. У него 61 очко. У «КамАЗа» 49 очков. Он 5-й в турнирной таблице и лишился шансов на попадание в топ-4 по итогам сезона. «Урал» и «Волгоград» Волгоградский «Ротор», идущий 4-м, сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ, пишет «Спортэкспресс». Официальный доллар 74.30, евро 88.55.
2: Прогноз погоды на Jam-FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица. Реформа 1». На завтра, вторник, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-14 выше нуля. Также завтра в Первоуральске при Лесковом Трининской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 13.
2: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОАЗ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 314. СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Звук поставим.

0: Реклама. Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
1: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
2: А кто застройщик?
1: Талант. С этим мы точно определились.
3: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика «Талан». Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
4: Застройщик ОАЭЗ «Талан Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: И снова музыка прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Джем FM 102.5. Джем.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Звезда великолепного века Пелин Карахан развелась с мужем после 12 лет брака. Актриса, известная по роли Мехримах Султан в сериале «Великолепный век», и предприниматель Бедри Гюнтай официально расторгли брак. О решении пары сообщила в социальных сетях. Они подчеркнули, что расстались по обоюдному согласию, сохранив взаимное уважение. В заявлении говорится, цитирую, «Мы по взаимному согласию завершили наш брак в рамках взаимной любви и уважения. Наша общая ответственность как родителей двоих детей и наше уважение друг к другу будут продолжаться. Ради сохранения спокойствия детей бывшие супруги попросили прессу и общественность проявлять чуткость и не строить домыслов. О причинах развода они не сообщили. Напомню, что слухи о разладе появились еще в конце февраля. Тогда Гюнтай съехал из семейного дома. Пара поженилась в 2014 году. Для актрисы этот брак стал вторым. У них двое сыновей – Али и Джан. Все, что не происходит, обязательно к лучшему. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: МФМ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 12 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Это ночью до плюс 5, завтра днем 10-14 тепла. Также завтра в Реже, Краснотуринской ревде тоже переменная преимущественно без осадков до плюс 13.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
1: Понял.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Певица Зара поздравила первенца с 16-летием. Заслуженная артистка России сообщила о важном событии. Ее старшему сыну Даниилу исполнилось 16 лет. День рождения первенца Зара опубликовала серию трогательных и редких кадров, на которых показала, как менялся юноша за эти годы. Певица трогательно обратилась к сыну и заявила, что с его появлением ее жизнь изменилась. Зара прокомментировала: «В этот день я стала самой счастливой на свете. Родился мой первенец, мой Данька. Я так мечтала о сыне, чтобы его звали Даня, Данечка, Даниил. И Бог послал мне такого классного парня. Доброго, справедливого, целеустремленного и очень ответственного. Данечка, с твоим 16-летием». Артистка отметила, что не заметила, как пролетело время, и ее сын стал таким взрослым. Она поблагодарила первенца за то, какой он есть, и сообщила, что сейчас все мысли юноши об учебе. Напомню, что в апреле день рождения отпраздновал младший сын певицы. Максиму исполнилось 14 лет. Классно? Мы тоже поздравляем с прошедшим днем рождения. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Come

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-14 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 13.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
1: Jam FM.
2: Jam.
1: Jam.
0: Jam. Jam FM.
1: Jam FM.
2: Jam.
1: Jam.
2: Jam
1: FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона застали на свидании в Нью-Йорке. Как пишут инсайдеры, пара сходила на бродвейскую пьесу, а после отправилась на прогулку. В момент, когда папарацци поймали их вместе, знаменитости крепко держались за руки. Что удивительно, ведь обычно оба пристально смотрят свои телефоны на рандеву. Кстати, Ким и Льюис пошли на свидание спустя пару дней после Метгала. Для свидания Ким выбрала джинсы и топ голубого оттенка. Льюис был в бежевом спортивном костюме. Пара выглядела счастливой. Звезда реалити-шоу и чемпион британской Формулы-1 впервые появились на публике вместе в феврале этого года. Поклонники до сих пор не верят в искренность чувств знаменитостей. Однако, несмотря на это, слухи о том, что между ними все более чем серьезно, продолжают расти. Отмечу, что недавно Ким и Льюиса застали за покупкой вещей для дома, а ранее сообщалось, что Кардашьян планирует начать совместную жизнь с гонщиком. Будем надеяться, что на этот раз все серьезно, и Ким, возможно, выйдет замуж. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Рекаблок 102.5 Джем ФМ.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слез.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, вторник, 12 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 10-14, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 на 1-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: Топ-хит-чарт.
1: Друзья, всем привет! На волнах вашей любимой радиостанции свежий выпуск программы «Топ-хит-чарт», которую проведу для вас я, Настя Негода. В разгаре майские праздники, в числе которых наряду с самыми любимыми и почитаемыми 1 мая и Днем Победы, входит еще один радио, который мы отметили 7 мая. От всей души поздравляю всех слушателей с этими замечательными датами. Будьте здоровы и слушайте только любимую музыку на любимой радиоволне.
0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а начнем мы сегодня наш хит-парад с настоящей звездной премьеры. Таня Ткачук, солистка группы «Майя Мишель», только что представила первую в этом году премьеру – трек «На малиновой луне». Эту песню Таня и «Майя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. И вот что у нее получилось.
0: 15

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий артист в прошлом хит-параде представил трек, который называется «Просто и со вкусом. Музыка моя». Артиста зовут Дмитрий Колдун, и он не только этот трек исполнил, но как следует из названий, эту песню сам и написал. Музыка Димы уже играет на десятках станций и набрала более 30 тысяч эфиров на радио. Дмитрий Колдун, «Музыка моя». Встречайте.
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди новый трек группы «Винтаж», который называется «Малахит». Это новая работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. Трек стоит в ротации на сотни ведущих российских радиостанций и уже набрал почти 50 тысяч эфиров. Пожелаем этой работе долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей. Конечно, включаем «Малахит» для вас прямо сейчас.
0: 13

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: На 12 месте у нас в чарте сегодня премьера. Алекс Лим, молодой певец из Казахстана, завоевавший сердца сотен тысяч подписчиков в социальных сетях. Начав путь с любительских каверов, он стремительно набрал популярность, и сегодня его имя знают далеко за пределами родной страны. Алекс стал победителем конкурса «Новая волна 2025» и выпускает хит за хитом. Сегодня в нашем чарте прозвучит его трек «Целый мир». Встречайте!
2: 12 место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции Топ-Хит-чарт, который для вас веду я, Настя Негода, актриса, певица, радио, телеведущая. Сегодня я представляю вам топовые хиты радио и интернета, звездные новинки и, конечно, лучшие работы молодых артистов. А прямо сейчас к нам присоединяется Оля Серябкина со своим мега-хитовым «Асфальтом», который очень полюбился радиослушателям. Судите сами. С момента релиза в начале марта эта песня прозвучала на радио более 170 тысяч раз. И сегодня Оля на «Асфальт» идеально ложится в трек-лист нашего хит-парада.
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Итак, слушаем и лайкаем. Вместо тысячи Саша Санта.

0: 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, это были лучшие треки молодых артистов, которые Топ Хит отобрал для нашего эфира. И еще один важный анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ Хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Вести этот концерт буду я, Настя Негода, и буду рада встретиться с теми из вас, кто окажется 20 мая в Москве и придет на Топ Хит Лайв. Ну а пока к нам присоединяется Ёлка со своим хитом «Проще». Это второй успешный релиз Лизы в этом году. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий хит – это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайв-арене. А в нашем хит-параде этот трек неделю назад представил Тимур Родригес. И теперь «Карма» вошла в горячую десятку нашего чарта.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна совсем свежая премьера. Не успела Зиверт буквально пару недель назад выпустить новый сингл, который называется «Газ», как он тут же взлетел в радио-интернет-чартах. Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только те треки, которые станут, по ее мнению, 100% хитами. Ставки очень высоки, Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой нелегкой борьбе. Встречайте «Газ», Зиверт.
0: Восьмое место.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции Top Hit Chart, самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы знаем как Лирика. На концерте Top Hit Live в начале марта Кирилл представил свой хит «Кассеты». Этот трек тут же встал в ротацию на 200 радиостанций и уже набрал более 160 тысяч эфиров. Но этого Лирику показалось мало, и сегодня он представляет в нашей программе свой новый хит «Don't go mad». Не сходи с ума, слушаем и сходим с ума.
2: Седьмое место.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, на шестом месте у нас сегодня Лера Беарвульф и ее «Феникс». Этот хит уже которую неделю возглавляет сводный российский интернет-чарт, но радиостанции его еще не оценили по достоинству. Но, друзья, миллионы слушателей российского музыкального интернета вряд ли могут ошибаться. Поэтому в очередной раз включаем «Феникс», «Беарвульф» в наш трек-лист.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, традиционно перед главной пятеркой хитов этой недели я обязательно представляю вам новые релизы звезд. Слушайте, лайкайте, добавляйте свои плейлисты. На лавочке Бьянка.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте tophit.ru, группы TopHit VK и в Telegram ваши лайки. Ваша поддержка это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, и впереди у нас горячая пятерка.
2: 102.5 Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: И открывает список топ-хитов недели фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Пятое место.
4: Ты живешь, будто не будет завтра, но запах.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Открою вам страшную тайну. Ваня наряду с рэперами Джаконом и Айсгергертом в 2026 году главный краш российского музыкального интернета. Сколько наград и каких получит Дмитриенко, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. Но прямо сейчас «Ртуть» — совсем свежий релиз Вани Дмитриенко, который имеет все шансы повторить прошлогодний триумф «Шелка».

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, впереди у нас тройка лидеров нашего хит-парада. И тут небольшая сенсация. В «Топ Хит Чарт» ворвались Джакон, Киллиана и Любовь Успенская, которые в марте выпустили совместный трек «Плакала надежда». Этот хит по-прежнему в топах интернет-чарта и в нашем хит-параде занимает сегодня почетную третью строчку.
0: Третье.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, серебро у нас сегодня уходит Моту и его треку «Намек на нас». Тот самый хит, в котором есть важные сообщения, но вместо точки в конце многоточие. Радиостанции этот намек услышали, взяли трек в горячую ротацию, сегодня у него более 200 тысяч эфиров и второе место топ-хит-чарта.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и обладательница золота нашего чарта Мари Краймбрери. Марина решила не ждать, пока ее новый трек «Давай не ждать» наберет первый миллион эфиров. Она просто заняла и удерживает наивысшую позицию российского радиочарта уже 3 недели подряд. И я думаю, что Юли Зиверт в этом месте сильно напряглась. Но считаю, что Мари Краймбрери абсолютно объективна сегодня у нас на первом месте.
0: Лидер ТОП

0: что ж, друзья, время нашей программы подошло к концу. Мы с вами услышали лучшие хиты прошедшей недели и совершенно новые треки звезд и молодых артистов. Это был ТОП ХИТ ЧАРТ и его ведущая Настя Негода. Не забудьте найти, подписаться на меня в социальных сетях и, конечно, на tophit.ru. Там все, звездные новости, хиты, чарты, молодые артисты и самая лучшая музыка. Еще раз от всей души поздравляю вас с замечательными праздниками, которые случились на прошедшей неделе. Желаю вам здоровья, мира и большой-большой любви. Услышимся в следующих выпусках нашего хит-парада и, конечно, на моих концертах. С вами была Настя Негода. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА. Ровно через неделю.
2: Джем FM.
3: Утром.
2: Джем FM.
3: Днем.
2: Джем FM.
3: Вечером.
2: Джем FM.
3: Ночью.
2: Всегда Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: твое хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: Джем FM.
3: 102.5.
2: Джем
3: FM.
4: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.